0: на ебнем рожа обкачать.
1: The hood got the real stories. Stories to tell.